не сказал ничего, но чудно и страшно мне стало, когда уловил я его. То было одно лишь мгновенье.

И злодейства, две вещи несовместные. Неправда, а Бонаротти. Или это сказка тупой, бессмысленной?